Как бы нужен был уже, да? Начитались. Уже поехал даже там сам где-то выступил, а потом еще одно соревнование нарисовалось. И, ну и Надя так говорит, слушай, ну тебе надо бы тоже, наверное, съездить все-таки, да? Я что-то как-то даже отмазывался, думаю, да что-то зачем, ну что это? К этому спорту, как теннис, мы так серьезно вообще тогда еще как-то не относились.

собираю группу, а там работаю старшим воспитателем в качестве. Что хочется мне сказать? Цель направления нашего общения. Там это все, неважно, мусульмане сейчас или русские, в основном сейчас русские, русскоязычное население прибывает. И поэтому никакой разницы нету. Вот в июле в основном были русские. Потом, что хочу сказать, общение, вот виртуальное общение, это очень хорошо, конечно, для инвалидов по зрению. Но никак не заменить живому общению это. Они когда приезжают в наш центр, они уже в другом свете друг друга видят, и у них более те, которые общались виртуально, более сплоченными они становятся, более роднее, что ли. И они почти как сестры становятся, или там братья. Они настолько тесная связь, общение. Потом у нас, что хотелось бы сказать, раньше были курсы месячные, но сейчас обстановка сложилась так в России, пандемия, видите, гуляет, и в течение 3 недель будут сейчас собирать на людей вот из-за пандемии. В данный период я на октябрь месяц уже людей набрала, но мужского населения немножко недобор есть еще. Если же раньше мы собирали где-то около 60 реабилитантов, но в данный период мы можем собирать только до 30, не более. Вот, потому что дистанцию нужно соблюдать. И потом насчет того, что раньше без прививки мы брали, вот в июле еще без прививки. А сейчас берем только привитых. Вот видите, с обстановкой сложившейся. Только привитые нам нужны люди, чтобы друг друга не заразить и по пути не заболеть. Можно и по пути подхватить эту болезнь. Но мы все привитые работники, все. У нас это непривитых нету. Нельзя, потому что так это закон так теперь уже. Вот. Пандемия никуда не уходит. Прививаться, конечно, если человек здоровый, то необходимо, я думаю. Это пригодится и потом. Если кто-то в санаторий потом будет ездить или что, себя безопасить нужно. Я сама лично прививалась и чувствую себя замечательно. И я не рекламирую это. Просто каждый, это выбор каждого лично. Просто хочу сказать, не страшен черт, как его малюют. Не бойтесь прививки. А вот приезжайте.